0: 17 октобер, Октоберфест Припишек, 17 октобер, Октоберфест Припишек, 17 октобер, Октоберфест Припишек.
1: Pa dobro, pa kaj delaš, Anja?
0: Ja ponavljam, da ne pozabim.
1: Ha pa?
0: Ja, 17 октобер, Октоберфест Припишек.